0: Chuanyu Mimagi, Turab Chige Pugdun, Sine, Mungyu Tuwori.
1: Lodunso, Leroso, Tudu Loni Ignan Sula, Natsu Rengi Ladinje, Teng Yu Shanglamdi, Jun Tobri. Ye, Funu Shuita, Funu Maxi Uleg Subshuji, Tama, Kudu Shuyi. Лапу-фан-шо, не Сычуан-ла, Чаг-лам-бэ-бэ лу-гю-ди, Йонс-шу-чи-бэ, Чаб-ра-шин-и.
2: Гу-ле-ха-су-а, гу-ле-ха-су, гу-ле-ха-су, гу-ле-ха-су, гу-ле-ха-су.

0: Сымнах кеже, шине шет ус. Тачимали, сосо тин юри.
1: Кяворо юмебе, тапти тупу тунгоки. Чансы горди, чаша саду горд юрсу. Тати карьи сауре.